грожи ман асклейс. Тегл вес нашему сою унистелес. Кем ям суклис, тик и саулей вил пакила. А тик и шири детилей. Аш лаксу кек рекес. Но слейка сердце.

Дышим дую на герцу дышим ё. Дышим театр свал на спервара. Радио стотис капсель.